мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу с ногча, бегиня карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, дай.

Латайка моя даржей, я не вилу с ногтя, пять дня карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, да.